Команду номер 3, команде открытый, 10 минут. По вашему указанию. 10 минут. Принято.